0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power.

0: listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 5 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Урхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio.
2: 6 часов точное время. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music.
0: Power.
1: Hit Radio.

Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Новый летний час. Новые песни.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Савинцев Алексей Николаевич». Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Хольский, 51. 4 минуты тренировок каждый день в 4 раза улучшают физическую форму. Да, вы правильно услышали. Правда, это касается больше возрастных людей. На 104.5 2 минуты с пользой. Микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Свежее исследование 2026 года снова доказало. Главный секрет здорового старения лежит не в дорогих БАДах, а в наших мышцах, в движении. И для этого не нужно жить в спортзале. Ну и что там нового показала нам наука? Ну-ка, спросите вы. А я рассказываю. Всего 4 минуты упражнений с отягощением. А это 4 упражнения по минуте на разные группы мышц в день, связаны с 4-кратным улучшением физической формы у людей старшего возраста по сравнению с теми, кто вообще не занимается. У людей старше 65 лет, которые стали ежедневно заниматься, за 12 недель улучшились результаты нескольких тестов. Например, теста «5 раз сядь и встань», теста «стойка на одной ноге» — это баланс, как вы понимаете. Качество и сила скелетных мышц — это один из самых мощных биомаркеров здорового старения. Чем они лучше, тем ниже риск падений, тем лучше сохраняется независимость, метаболизм и общее качество жизни. Потеря мышечной массы, вспоминаем, это называется саркопения, буквально ускоряет старение, а поддержание мышц, наоборот, замедляет его. По итогам эксперимента были улучшены функциональные показатели пожилых людей, даже тех, у которых имелись проблемы с ходьбой. И это при том, что программа включала всего 60 секунд упражнений для нижних конечностей в день. Что здесь принципиально важно, что достаточно коротких, но регулярных силовых сессий. Приседания у дивана, отжимания от стены, подъемы на носки, работа с резиной или бутылками воды. Все работает. 4 минуты. Пока варится кофе, пока набирается ванна. Расскажите своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, как легко иногда стать немножко здоровее. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: 2 минуты с пользой. Солнечный ритм этого лета. Новый час лета.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

104.5 FM. Gather here.

0: тела.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Лето – уникальное время, когда на прилавках много свежих фруктов и овощей. А еще соседствуют крепкие прошлогодние головки чеснока и сочные, только что собранные молодые луковицы. Какой же чеснок выбрать, если хочется получить максимум пользы для здоровья? Разбираемся в их главных отличиях в программе «2 минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Свежесобранный чеснок привлекает своим мягким вкусом и отсутствием резкого запаха. В нем еще не так много жгучих эфирных масел. Он гораздо бережнее относится к слизистой оболочке желудка, поэтому его легче переносят люди с чувствительным ЖКТ. Также в молодом чесноке содержится ударная доза витамина С. Молодые зубчики и особенно их сочные зеленые перья – это мощнейший источник аскорбиновой кислоты. По ее концентрации свежий чеснок может легко поспорить с цитрусовыми. А еще в нем много аминокислот, биофлавоноидов и легко усвояемых минералов, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом. Главный минус молодого чеснока – он долго не хранится. Его нужно есть здесь и сейчас, желательно в сыром виде в салатах, так как при термообработке его нежная польза быстро улетучивается. А вот старый чеснок – это самая настоящая концентрированная аптечка. Главное сокровище чеснока – алицин – то самое вещество, которое обладает мощнейшим антибактериальным, противовирусным и противогрибковым действием. В зрелом, высушенном чесноке концентрация алицина и соединений серы достигает своего пика. Именно он эффективнее всего борется с патогенами и поддерживает иммунитет. Опять же, польза для сосудов. Зрелый чеснок содержит больше специфических фитонцидов, которые помогают снижать уровень плохого холестерина, разжижают кровь и укрепляют стенки сосудов. Однако за такую эффективность приходится платить. Старый чеснок гораздо агрессивнее. Он может вызывать изжогу, раздражать желудок, а его ядреный аромат надолго остается с нами. Чтобы немного снизить его жгучесть, обязательно удаляйте из центра зубчика позеленевший проросший росток. Именно он дает основную горечь и резкий запах. Что же в итоге выбрать? А нам все надо, я бы так сказала. Но выбор, конечно, всегда зависит от целей. Если вы хотите зарядить организм витаминами без вреда для желудка и неприятного шлейфа при общении, выбирайте молодой чеснок и смело крошите его вместе с зеленью. Если же вам нужна мощная природная защита от бактерий и поддержка сердечно-сосудистой системы, делайте ставку на зрелый чеснок. А идеальный баланс – совмещать их на столе, пока длится сезон. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
2: 2 минуты с пользой.

0: Реклама.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Hit music station 104.5 FM.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день. Сегодня мы проведем 4-й урок профориентации для школьников. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли в 58-ю Мурманскую школу в классе подростки 12-15 лет.
4: Меня зовут Даша. Мне не нравится математика. Ну, хотя я учусь в математическом классе, ну да ладно. Все не перечислю, много чего нравится. Гулять нравится, общаться с друзьями нравится.
5: Меня зовут Ярослав. Мне нравится программирование. Я бы хотел бы создать там свою игру. Но также мне нравится, ну, рыболовство. Я помню, вот с другом позапрошлым летом ходил на рыбалку с ним.
6: Меня зовут Дима. Я люблю котов.
7: Котов я тоже люблю.
8: Меня зовут Миша. Мне нравится программирование.
9: Даня, я люблю футбол.
10: Меня зовут Макар, с преподобными кличками типа сержанта, штирлица и все подряд. Мои увлечения – это история и исторический средневековый бой. Ненавижу охоту на тюленей. Я слишком люблю этих животных, чтобы на них охотиться.
3: Теперь пора представить спикера. Это Григорий Михайлович Комаров. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же их гость по профессии.
11: Железо.
12: На что он похож?
11: Можно нажимать. Чем больше ты нажимаешь, тем выше число. Пальцы, наверное, тренировать.
13: Ну, похоже на шланг.
7: Сама эта штучка на что похоже?
13: Ну, я не знаю даже. На миксер.
8: Желтая сеть.
11: Пропеллер. Пропеллер от моторной лодки, скорее всего.
14: Винт.
11: Ну да, да.
14: Винт.
10: Совочек для насыпки корма, который лежит вон там. Возможно. Из моих вариантов это может быть какой-то корм или шоколад для рыбок. Какая-то вкусняшка для нас. Кстати, у нас очень большой аппетит. Я думаю, что по профессии рыбак канат, скорее всего, либо насос там, либо приводящий провод.
15: Это, наверное, чтобы цвета там, ну, ты к чему-то прикладываешь и смотришь, какой цвет больше подходит.
16: А почему они все такого оттенка? Розово, красно, оранжевые?
6: Часы похожи на компас.
7: Слишком большие?
6: Да, большие, большие.
16: Почему перчатка, во-первых, такая огромная, а зачем на ней такие шероховатости, как вам кажется?
6: Чтобы можно было что-то хорошо схватить и чтобы цепкость была.
16: Григорий Михайлович, мне кажется, что вас очень быстро разоблачили.
17: Практически раскрыли, да. Зовут меня Григорий Михайлович, фамилия Комаров. Я директор общества с ограниченной ответственностью «Мурманрыбхоз». Вы угадали, это связано с рыбой. Мы выращиваем радужную форель в акватории реки Тулома.
3: Не часто такое случается. В этот раз ученики догадались, что имеют дело с тем, кто добывает рыбу. И не просто добывает, а сначала ее выращивает. Об этом Григорий Комаров, директор компании «Мурманрыбхоз», рассказал подробно и увлеченно.
17: Форель – очень интересная рыба на самом деле. Это холоднолюбивая рыба. Раньше она всегда относилась к премиум-классу, то есть ее как деликатесную всегда выращивали, ловили. Это считалось деликатесом. Сейчас немножко упростилось, и рыба стала более широко употребима в пищу. Вообще рыболовство – это вообще древняя очень вещь. Когда человек только-только зародился, то он уже вовсю потреблял рыбу. И, потребляя рыбу, он задумывался о том, как извлечь максимальную выгоду, чтобы меньше… Ну, человек вообще так устроен, он хочет меньше труда, но больше получить от жизни. И поэтому рыболовы и люди первобытные, они рыбу приманивали, во-первых. Во-вторых, они ее скучивали, собирали в больших ямах, выгораживали эти ямы. Держали, содержали ее, чтобы можно было не за один раз там выловить, а за несколько раз. Так родилось рыболовство. Зародилось оно, я еще раз повторюсь, до нашей эры. Потом она очень хорошо развивалась. У нас на Руси во все времена существовало прудовое хозяйство. Ее выращивали в прудах. И вот как бы мы продолжатели всей этой традиции. Вообще жизнь рыбы вот в искусственном, это называется рыбоводство. Кажется только, что рыбу выращивать просто. Что с ними? Они глупенькие, плавают себе. Бросил корма, поели и все. На самом деле рыбки – это очень тонкий организм. Они очень сложно устроены. Для того, чтобы они хорошо развивались, росли, были здоровы, надо делать, предпринимать очень много усилий. И вот рыбовод – это тот человек, который обеспечивает как раз возможность качественного выращивания, быстрого выращивания здоровой, хорошей, вкусной, полезной рыбы. Специализация очень широкая. Возвращаясь к теме нашего хозяйства, мы выращиваем в садках. Садок – это что такое? Это дом для рыбы. Это плавающее кольцо, которое делается, большое кольцо. Диаметр вот у нас садки 22 метра. А морские садки в море стоят вот у нас. И на Арктике занимаются, русский лосось, компании. Садки достигают 100 метров в диаметре.
16: Это как актовый зал можно сравнить?
17: Ну, да, да.
16: Спортзал, например,
17: ну, вот наш садок, чтобы вы себе представили, вот от этой стенки, вот примерно до той, где вот арочка. Вот такой он в диаметре. Вот такой большой-большой круг плавает на воде. Они бывают разные по конструктиву. Сейчас современные пластиковые садки варятся, то есть из больших пластиковых труб варится это кольцо, оно плавает. На этом кольце, соответственно, есть место для того, чтобы мог обслуживать персонал ходить. И на него вешается, вот дайте мне вот эту сеточку.
16: Вот, для чего? Вот.
17: На него вешается так называемый дылевый мешок. Это большой такой дом из сетки. Вот эта сетка меленькая, это для мелкой рыбки, пока она еще маленькая. По мере того, как она растет, вот эти клеточки больше, и, соответственно, дыли меняются. И рыба живет как бы все в большем, в более хороших условиях. Почему? Потому что вот эти сеточки, вот меленькие, да, ну и любые, на каждой ниточке постепенно нарастает водоросли. Потому что в воде всегда присутствуют биологические такие организмы, как водоросли. Эти водоросли постепенно закрывают эти дырочки, и кислород перестает поступать в воду. Вода внутри становится замкнутая, не протекает, и кислород там постепенно, рыба дышит, постепенно она его весь выбирает. Как только кислорода становится мало, то рыба, естественно, погибает. Вот для того, чтобы это не происходило, эти дыли постоянно чистят, очищают, а по мере того, как рыба растет, их меняют на более крупные, чтобы как можно больше воды проходило через эту сеточку. Дельный мешок висит, он 10 метров глубиной, в морских садках это и больше, 50, и 100 метров бывает. И, соответственно, рыба там себя чувствует очень вольно, хорошо, и ей там очень удобно. Ее кормят вот этим
16: то, что похоже кормом. На шоколадные, да, шарики.
17: Корм тоже разный. Он разный и по составу бывает разный, потому что есть корма там для совсем, так называемые стартовые корма. Это для совсем маленьких, еще только вылупившихся. Потом идут воростные корма и продукционные корма, которыми кормят уже крупную рыбу для того, чтобы она достигла наилучшего результата. По мере места роста рыбы и молекул, и гранулы корма увеличиваются в диаметре своем. То есть начинают там с 0,1, потом там 0,3, 0,5, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 мм и так до 15-20 мм.
3: Рыбоводство – то, что обязательно будет развиваться. Рыбных ферм точно станет еще больше. Так что специалистов для отрасли понадобится много. В этом наш спикер уверен, и у него есть аргументы.
17: Но природа же ведь она хрупкая. Человек сегодня природу уже и так очень сильно задушил. Соответственно, он интенсивно ее использует. И поэтому максимально сохранить природу – это задача, на самом деле, даже не просто задача, а это сверхзадача. Потому что мы наслаждаемся природой, но хочется, чтобы и дети наши, и внуки, и дальше, чтобы природа существовала вокруг нас. И рыба – это часть этой природы. В природе все увязано. Червячок, жучок, рыбка, комарик – все связано, потому что они друг друга поддерживают, друг с другом взаимодействуют. Если рыбу изъять из природы, то нарушится целый цикл. И те же моря и океаны станут не такими, как они сейчас. Они могут стать грязнее, они станут беднее и потеряют ту привлекательность, которую мы сегодня имеем. Это вот первая вещь. Поэтому сохранение природы, аквакультура дает возможность сохранять природу, уменьшая нагрузку на живой мир. А вторая задача тоже связана с тем, что человек же постепенно там строит свои гидроэлектростанции, строит свои порты, вот воюет, например, да, вот сейчас в войне, которая идет там в Иране, там в Армузском проливе, там же огромные происходят экологические проблемы. Ну, у нас в Черном море огромные экологические проблемы. Нефть разлилась, когда танкеры затонули. И Черноморское побережье, рыбы очень много погибло. Дельфины погибли там. Поэтому наступит момент, человек просто своим прессом, он удушит природу. Аквакультура снимает эту проблемку. Вот сейчас уловы у рыбаков, уловы снижаются во всем мире. Некоторые виды рыб перестают существовать уже. Аквакультура позволяет восполнять, потому что у рыбоводства, а рыбоводство – это часть аквакультуры. Помимо рыбы есть же еще моллюски, гребешки, там, устрицы. Угу. Вот, это тоже относится к аквакультуре. Есть еще водоросли, которые тоже едят и так далее. Увеличение выращивания искусственного воспроизведения, оно позволяет как раз решить две две задачи. Первое – обеспечить питанием людей. И второе – воспроизводство гидробионтов. Поэтому победит, я думаю, в конце концов, аквакультура.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области. Our Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловой 14.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
2: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
2: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Мы продолжаем урок профориентации. В гости к ученикам 58-й Мурманской школы пришел директор компании, которая занимается рыбоводством, то есть выращиванием рыбы, чтобы потом ее можно было продать, а нам купить. Григорий Комаров, директор ООО «Мурман Рыбхоз». Мы уже узнали кое-что про историю отрасли, о том, что такое садок, но все еще непонятно, чем именно занимается рыбовод.
2: Рыбовод – достаточно такая широкая специализация. Там есть и ступени, начиная от помощника рыбовода, рыбовод, рыбовод категории определенной, старший рыбовод смены и так далее, техник рыбовод, инженер рыбовод, специалист по болезням, ихтиопатолог. И рыбы болеют, как и люди, они болеют такими же болезнями, которые, как мы все знаем, то есть у них тоже бывает и грипп, а вирусные заболевания от тех вирусов, которые живут в воде, у них бывают такие же отравления пищевые, бактериологические. У них бывают болячки, которые связаны со здоровьем почек, там, печени.
1: Это же не шутка?
2: Нет, абсолютно не шутка. Рыбы болеют точно так же, как и люди. И в процессе выращивания, к сожалению, приходится прощаться с определенным количеством рыбы. Это называется отход, и рыбоводы поднимают этот отход. Поэтому, возвращаясь к теме, как устроен режим работы, надо понимать, какова специализация и должность. Если это рыбовод просто, помощник рыбовода, рыбовод, то, как правило, работают вахтами, во-первых. В вахте рабочее время не нормировано, не определено. Оно определяется той потребностью, которая нужна. Потому что операций много, и бывают операции, например, прием малька. Что такое прием малька? Это приходит, вот мы ожидаем, понедельник, вторник, ожидаем две машины с мальком, которые приедут, его надо будет принимать. Что такое принять малька? Эта машина придет, надо в ней уравнять температуры воды в кузове, где находится специализированных в танках эта рыба находится, и температуру воды в водоеме, потому что если рыба выльется и будет большая разница температур, у нее сразу произойдет либо резкое охлаждение, если вода холоднее, и она, соответственно, испытает шок и погибнет, либо будет резкий, наоборот, тепловой шок, и тоже она погибнет. Поэтому надо выровнять температуры. После этого, соответственно, по специальным шлангам рыба сливается в садок. Этот садок надо отбуксировать к тому месту, где она будет расти, потому что садки стоят от берега на расстоянии. Ну вот у нас ближайшие садки – это 300 метров. Самые дальние садки – это примерно километр. Есть хозяйства, где это и десятки километров. Для того, чтобы довести, используются специальные суда, наши лодки. И вот этот винт, который здесь есть, он как раз от такой лодки. Рыбовод может в этом случае работать и 12 часов, и 14 часов, а бывало, что и сутки. Ну, понятно, что время… Нет, понятно, что есть время отдыха, понятно, что меняются, но тем не менее. Или вот идет сортировка. Малька сортируют, когда он растет. Вот смотрите, вы все разного роста, правильно? Есть ровесники, а рост разные. Почему? Ну, потому что живые организмы так растут. Все растут по-разному. Так и рыба. Она растет не одинаково. Она приходит вот одинаково, отсортированная, потом через несколько месяцев вырастает, и какая-то рыба более активная, она более сильная, она ест больше, какая-то рыба ест поменьше, и начинается расслоение. Если расслоение происходит, то та рыба, которая больше и сильнее, она же хищная, форель, и она агрессивная, и она будет забирать корм у тех, кто слабее. И еще быстрее обгонять. И в итоге получится, что неэффективно, потому что в садке будет набор разной рыбы. Чтобы этого не происходило, рыба сортируется и считается. Дайте мне вот тут. Это на самом деле...
1: Мы думали, что это
2: счетчик. Это действительно счетчик. Мы его использовали на ранних порах или когда нам нужно делать операцию, отдельная операция, это называется операция перепускания, то есть если садок надо немножко рассадить. Обычно для подсчета рыбы используются специальные устройства, счетчики. Они очень интересно устроены тоже, и они сами считают рыбу. То есть там рыба проходит через этот счетчик, там они бывают либо там оптические, либо резистентные, это электрические, там электрическим полем считает, либо сейчас уже машинное зрение с интеллектом, там уже камеры смотрят в воду, и они эту рыбу
1: видят. Как они ее распознают? Она же одинаковая рыба.
2: Нет, ну это же уже машины, это же компьютеры, это же высшая техника. Умеют рыбу увидеть, определить ее размер с точностью, длину, все как положено. И они считают уже и выдают не просто там количество рыбы, они уже выдают, сколько рыбы такого размера, сколько такого, сколько такого. Компьютер обрабатывает все. Профессия рыбовода в том смысле, в каком она была раньше, она сегодня, конечно, гораздо, гораздо интереснее. Рыбовод – это уже сегодня человек, который должен иметь много знаний. Он должен обладать и биологическими знаниями, знать биологию, зоологию. Он должен знать технически быть образован, потому что он работает уже с приборами Вот это, например, прибор.
1: Подумали, что это какие-то огромные часы.
2: Это компьютер водолаза, потому что...
1: Это водолазные часы?
2: Да. Это не часы, а это целый компьютер, потому что он показывает целый ряд параметров. Водолаз под водой, он видит, что у него делается в баллонах, он там видит те данные, которые ему нужны. А водолазы нам нужны тоже. Почему? Потому что садки приходится обслуживать, в том числе под водой. И водолаз ныряет и снаружи садка, и внутрь садка. Поэтому даже вот это тоже элемент рыбоводства.
1: Верный способ узнать, заинтересовала тема ребенка или нет, это предложить ему задать вопрос, что мы и делаем каждый раз. И почти всегда одним из первых озвучивается вопрос про деньги. А что вы хотите? Это современные реалии.
3: Какая у вас зарплата? Сколько вы получаете?
2: Я-то руководитель на самом деле, поэтому у меня, конечно, зарплата самая высокая. А зарплата старший рыбовод у нас сейчас получает 350 тысяч в месяц. Рыбовод простой, рыбоводы бывают в зависимости от их образования, потому что есть после школы ребята приходят, они помощниками рыбовода идут. У нас сейчас зарплата от 70 тысяч оклад, плюс премия за выполнение работы. Они получают где-то порядка там, под 100 тысяч. Следующая ступенька – это у кого есть хотя бы какое-то среднее специальное образование, даже если оно не профильное. Получив среднее специальное образование, человек приобретает какую-то специальность. А у нас специальности практически все нужны, потому что, я же говорю еще раз, приборов много всяких, и сварщики у нас нам нужны, и плотники нам нужны, мы их используем тоже, зоологи нам нужны, и ветеринары нам нужны. Такие со средним специальным образованием, ребята, они получают порядка 150 тысяч. Высшим образованием, те специальности, где высшее образование, там, естественно, уже выше. Вот я говорю, уже 350 тысяч. Вот девочки, например, у нас, правда, нет, а я могу сказать, вот мы малька забираем, мальков выращивают в специальных фермах. Эти фермы, как правило, они закрытые, это помещения, и там работают в основном женщины. Им очень интересно работать. Рыбоводство же чем хорошо? Я сказал про воспроизводство, да? Выращивается малька, Мурман Рыбвод, есть такая организация, они каждый год выращивают десятки тысяч штук мальков семги и выпускают ее в Колу, в Тулому и в другие речки. На Волге сейчас спасают, уже спасли осетра, например, и продолжают каждый год выпускать. Спасают сейчас воблу, потому что воблу тоже рыбаки активно ловили, сейчас ее стало мало. И тоже, соответственно, вот это воспроизводство. Выращивается малек и выпускает. Я считаю, что очень приятно сознавать себя, что ты спасаешь природу.
4: А сколько видов у вас рыб есть?
2: Мы выращиваем радужную форель. Но на самом деле видов рыбы очень много. Если взять рыбоводство, оно делится вообще по среде обитания. Оно делится на пресноводное. Вот у нас пресноводное рыбоводство, мы в пресной реке. Есть морское рыбоводство. В Мурманской области в море выращивают тоже форель также и выращивают семгу. Есть как бы попытки там другие виды рыб, но все-таки это основные. В средней полосе, где прудовые хозяйства, там выращивают карпа, сазана, линя, карася, пелить. В Сибири там выращивают тоже сиговые породы рыб. Вот того же сига, муксуна, чира. Вообще видов рыб очень много, больше 3000.
5: Вот за столько лет тем, что вы занимаетесь рыбой, вы ее готовить-то правильно научились?
2: Да, я очень хорошо готовлю рыбу. Могу сказать без всякой ложной скромности. Друзья всегда приходят, Михалыч, давай пожарь рыбу. Я даже жарю ее вкусно. Ну, а помимо того, что жарить, я знаю и другие виды приготовления. Кроме того, у нас есть цех переработки, и мы нашу форель перерабатываем на продукцию. Все виды продукции, которые это и замороженная продукция, то есть это целиком замороженная рыба потрошенная, это стейки, это филе, пласты и консервы из форели тоже делаем. И соленые виды рыбы, и нарезка, и филе соленое, и филе пласт, филе кусок, и вяленое, и копченое, то есть есть очень много видов всего.
1: Чуть позже мы продолжим изучать специальность рыбовода, и для этого отправимся в Мурманский арктический университет, где можно получить соответствующее образование.
0: На севере учиться и работать. Power Hit Radio. New and fresh.

0: Реклама на Power Hit Radio. 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Your number one
7: Heat Radio.
6: Check this out.
7: Power Heat Radio.

0: севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104,5 FM.
1: Сегодня мы узнаем подробности о работе рыбовода. Рыбовод – тот же фермер. Продукция, которую он поставляет на рынок – рыба. Мурманская область – это рыбный регион, хотя в последние десятилетия так однозначно и не скажешь. Однако исправить ситуацию в наших силах. Так считает доцент кафедры биологии и водных биоресурсов Мурманского арктического университета Павел Примак.
2: Те, кто добывают рыбу, они занимаются рыбным промыслом. Это другая специальность. Мы говорим об изъятии, устойчивом развитии, да, в сфере добычи биоресурсов Баренцева региона. Это регион Беломорский, Баренцево-Морский, прибрежные его части. Также мы обучаем специалистов выращиванию рыбы. И не только рыбы. Речь идет о моллюсках, водорослях, разные способы аквакультуры. Наши специалисты учатся не только выращиванию, но и изучают еще технические вопросы и вопросы организации бизнеса. То есть это экономика хозяйства, логистика хозяйства, биологическая безопасность аквахозяйств. В последнее время в мире с 1980-81 года доля аквакультуры в общих мировых уловах выросла с 1,5% до почти 30%. Население растет земного шара. Соответственно, людям нужно питаться. Ловить это хорошо, но уже, пожалуй, с середины 70-х годов максимально возможные уловы достигнуты и держатся примерно на этом уровне, ну, в зависимости от цикличности, существует природная цикличность. Уловы, они находятся на максимуме, множество популяций гидробионтов, рыбы прежде всего, они находятся в стадии интенсивного облова. Если сказать грубо, то облавливать уже нечего. То есть повышать интенсивность лова невозможно, не нанося ущерба, во-первых, популяциям рыбы, что впоследствии приведет к ущербу самому человечеству. Потому что, нанеся ущерб природным популяциям, мы лишимся устойчивого источника пищи. Поэтому нужно выращивать. И существует множество способов. Аквакультура в море, аквакультура в водоемах во внутренних, аквакультура в помещениях, в конце концов, да, то есть это различные установки замкнутого водоснабжения.
3: То, что вы назвали, это довольно серьезные вообще-то вещи. Вот он, вчерашний школьник, чему будет обучаться, чтобы через 5 лет стать суперпрофессионалом в этой области?
2: Несколько ступеней образования. Во-первых, существует рыбоводство у нас в нашем ММРК имени Месяцева при получении среднего образования. Следующая ступень – это высшее образование. Можно приходить после колледжа, можно приходить после школы. Две ступени – бакалавриат, магистратура, то есть 4 года и 6 лет обучения, и 2 после бакалавриата, соответственно. Чему учат? Общие дисциплины науки о земле, гидрология, общеобразовательные дисциплины, история, математика, все как полагается. Если говорить о профессиональных дисциплинах, это аквакультура. Это полярная аквакультура, потому что тут есть масса особенностей. Это выращивание установок к замкнутого водоснабжения. Это основы биобезопасности, где мы изучаем ветеринарную и практику, и законодательство. Это экономика. Так, за 6 лет брать, там, наверное, 80 с лишним дисциплин. Важная часть вообще всего этого процесса – это практика. Практику проводят. У нас есть мощности на кафедре, где студенты могут осваивать различные аспекты аквакультуры. У нас осуществляются полевые практики, где мы изучаем разные виды биоресурсов, студентов знакомим со способами определения запасов, состояния биоресурсов. Биоресурсы не только водные. Надо сказать, на первых годах мы уделяем внимание и растениям, в том числе наземным растениям, ну, чтобы элементарно люди были образованы в этом вопросе. Уже на старших курсах мы проводим технологические практики вместе с нашими индустриальными партнерами. Это русский лосось, это компания «Инарктика», это довольно большое количество компаний, ну, скажем так, поменьше, да, региональных, которые имеют не общероссийское, не прям региональное значение, ну, вот на уровне области. Тоже хорошая практика посмотреть, как работает большое хозяйство, как работает, ну, малое хозяйство. По востребованности наших студентов, вот то, о чем мы можем судить. Как только мы открыли специальность водные биоресурсы, аквакультура, наши студенты, даже еще не выпускники, уже стали востребованы. Многие с третьего курса стараются хотя бы на летний сезон устроиться на работу, их берут. Даже проблема скорее уже обратно вернуть человека в русло учебы. Крупные компании предлагают достойную заработную плату. Работа есть и для мальчиков, и для девочек. Конечно, мужчины более востребованы, если мы говорим о таких морских хозяйствах. Это суровые все-таки условия, но в целом трудоустраиваются, кто хочет, трудоустраиваются все.
1: Мурманский арктический университет поддерживает стремление студентов проводить научные исследования и создавать стартапы в самых разных сферах, которые потом становятся реальным бизнесом. Аквакультура – яркий пример. На факультете есть несколько лабораторий, где проходят апробацию разные технологии по выращиванию гидробионтов. Мы познакомились с Анастасией Ивановой, обладательницей студенческого стартапа. Благодаря гранту она запустила проект по выращиванию рыбы. Через какое-то время инновации этого проекта будут использоваться в рыбных хозяйствах.
4: Это у нас аквакомплекс УЗВ, то есть замкнутая система водоснабжения, в которой у нас на данный момент содержатся тепловодные виды аквакультуры. Несколько бассейнов, каждый бассейн объемом примерно 3 куба, а в сумме вся система, если про большую, то где-то 21 куб она составляет. Здесь мы содержим тепловодные виды аквакультуры. Это у нас хлариевый сом и нильская тиляпия. И параллельно еще выращиваем австралийских красно-клешневых раков. Мы проводим здесь исследования, адаптируем технологию, адаптацию кормления и всего остального. Эти виды используются студентами для своих стартапов, для научных исследований, для проведения практик, производственных, технологических, для всего подобного. Мы впервые, кто занимается тепловодными объектами аквакультуры в Мурманске и Мурманской области, их адаптируем, так сказать, к условиям Крайнего Севера. Ну, возможно, у нас выращивать только в установках замкнутого водоснабжения. Мы отрабатываем все технологии, мы сами получаем потомство, мы занимаемся разработкой кормов для них. Какая перспектива у этого всего может быть?
5: Тиражирование технологий, люди, те, кто занимается аквакультурой. Сейчас же очень популярное направление сити-фермерства, когда выращивают в доступных помещениях микрозелень. Можно выращивать и рыбу.
6: Теоретически в подвале жилого дома?
5: В подвале жилого дома вряд ли, потому что к помещениям предъявляются определенные требования. Конечно, в подвалах низкие потолки, будет высокая влажность, это неудобно. Плюс там может быть слишком жарко.
6: Но в любом случае это то, что применимо внутри города.
5: Да.
4: Есть возможность установки таких систем в мини-формате, содержание там более мелких видов рыб вполне можно и в небольшом помещении устанавливать. При расширении производства в целом и сертификации продукции всего остального возможен выход на рынок Мурманской области, соответственно, потому что мясо у хлариевого сома и у тиляпии, оно деликатесное считается, гипоаллергенное, для диабетиков часто используется тоже, и достаточно вкусное, особенно у сомов, которые содержатся в искусственной системе, у них отсутствует запах тины, который обычно природный у них есть. Они по вкусу напоминают просто мясо.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Power. Listen up, everyone.

0: Анна Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость. А кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Каждый урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начинаем с того, что раздаем ученикам те предметы, которые приносит с собой гость и по которым они могли бы догадаться, из какой он профессиональной сферы. В этот раз директор предприятия «Мурманрыбхоз» Григорий Комаров принес с собой много чего. О некоторых предметах он уже рассказал, когда объяснял процесс рыбоводства. Но предназначение некоторых вещей нам до сих пор непонятно.
2: Сверху на садке стоит защита от птиц. Чайки, вы знаете, как вьются осенью? Они уходят из поселка и садятся вокруг на льду, вокруг садков.
3: И ждут?
2: И ждут. Не зря надеются, потому что в этот момент...

0: Мы начинаем поднимать рыбу. И, естественно, поднимая рыбу, все равно какая-то часть рыбы там падает, и им все равно перепадает. Рыбу в процессе нужно кормить. Для этого используется в нашем случае при небольших объемах рыбы используется ручное кормление, когда рыбовод из мешка черпает и вот таким движением, вот таким движением, чтобы корм летел веером как можно дальше, он разбрасывает по садку, чтобы рыба не собиралась в одном месте, а чтобы она вот могла вся питаться. В случае, когда объем рыбы большой, то вручную уже не накидаешь, потому что, ну, даже в нашем случае в сутки, во второй половине лета в сутки выкармливается порядка там 10 тонн корма. И 10 тонн корма...
1: 10 тонн корма, да, перекидать?
0: Да, 10 тонн корма таким совочком накидать уже становится тяжело. Используются автоматические кормушки. Они разных моделей существуют. И на Арктике в море используют кормушки, где на километры проложены трубы, специально накопители из накопителей, подается по трубам, стоят в садках, ну, разбрызгиватели корма, они раскидывают этот корм, покрывая всю зону. Поэтому вот это кормушка. А рыбу надо считать. Поэтому используется счетчик. Этот счетчик ручной, он примитивный. Я сказал вам, что мы его используем, когда нам надо перепустить рыбу. Это, то есть, когда мы чувствуем, что в садке становится очень плотно, тесно. Тесно, значит, рыбе мало двигается, значит, меньше ест, меньше растет. И тогда мы ее часть перепускаем в другой садок. Садки вот так сдвигаются, сшиваются между собой, делается такой тоннельчик, мелкий тоннель. И рыбовод стоит в специальных поляризационных очках и десятками, то есть он стоит так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не каждый раз, не каждая одна рыба.
0: Десять рыб нажал. Оп, смотрит, вот, допустим, 1457. Это значит, что на 10. Это значит, что прошло 14570 штук. Вот когда рыбу сортируют, то ее одновременно считают. Сортировка рыбы тоже очень интересный процесс. Специальное устройство называется рыбонасос. Опускается в воду и засасывает рыбу и подает ее на сортировочный стол. Сортировочный стол — это тоже устройство интересное, разных типов. Но у нас вот используется итальянский стол, валики, регулируемые валики, три уровня. Они выставляются на определенный размер между ними. Рыба вываливается на стол и под наклоном поливается водой, чтобы это было все-таки с водичкой. Она под наклоном начинает двигаться по вращающимся валикам и проваливается между валиками в ту щель, которая есть. Это называется щелевой тип. Какой размер надо, такой выставляется. Та, которая не провалилась, самая крупная, она идет в самый конец, и там, соответственно, через шланг, через счетчик уже попадает в садок, и счетчик считает. А та, которая провалилась на первый ряд, это средний размер получается, и она идет в другой выход, в другой шланг и в другой садок, и тоже считается. И самая низкая, самая мелкая, на самый нижний уровень провалившаяся, она идет в третий. Вот так три садка сразу на три размера садок распределяется. И там счетчики, вот как я сказал, уже разные, которые считают уже вот вплоть до искусственного интеллекта. Перчатка, она бугристая. Почему? Потому что рыба скользкая. И для того, чтобы она не скользила, когда ее ловят, ну вот перчаткой хватают.
1: Ну, наши ребята сделали правильное предположение.
0: Да. Вот этот прибор.
1: Это же наш шланг, которым цветы поливать, похоже.
0: Ну, если внимательно посмотреть, у него вот тут есть разъем, который подключается к блоку. Это называется оксиметр. Это датчик оксиметра. Оксиметр — это прибор, который определяет количество кислорода в воде. То есть, насколько вода насыщена кислородом.
1: Это похоже, когда ты выбираешь себе узор маникюра. Тебе мастер предлагает такой веер с разными картинками, а здесь они определенной гаммы. От светло-розового до красного.
0: Они не только определенная гамма, они еще имеют и номера. Шкала цветности, которая показывает цвет мяса рыбы. Каждый человек по-своему. Красная рыба, она же может быть разная по цвету. Есть вкусовые предпочтения у всех. Причем у каждой национальности, у каждого народа свои. Кто-то вот любит очень красную рыбу, кто-то любит посветлее. Для России считается, все наши рыбопереработчики, кто покупает нашу рыбу, они хотят иметь 27-29.
1: Это вот эти оттенки.
0: Да, это вот, если
1: это
0: оно...
1: стоит дороже.
0: Это стоит дороже, да. Если оно будет слишком белое, его не берут. Если оно будет слишком красное, тоже не берут. Говорят, вы же, а что такое красное? Почему? Наверное, вы ее...
1: Что, ее подкрашиваете?
0: Вы ее накрасили? Да. Да. Но на самом деле, если говорить о форели, то форели подкрашивают, действительно.
1: Серьезно?
0: Да. Равно как и семгу в море, все, что искусственно выращивается, человек может задать те параметры, которые хочет иметь. Но подкрашивается специально биологическая добавка, аксоксантин называется, и она входит в состав корма. Рыба ест, и постепенно у нее вот этот аксоксантин, который в дикой природе он тоже есть, и он, собственно, получает его из дикой природы. Рыба, вот, которая морская, естественно, дикая, приобретает окраску, она за счет того, что она поедает как раз вот те виды гидробионтов, которые содержат этот элемент. И у нее мясо краснеет. краснеет. Если его недостаточно, ну вот семга, если дикую семгу покупали, то она бывает иногда бледная-бледная. Значит, что ей не повезло. Чтобы такого не исключить, чтобы было приятное восприятие рыбы, искусственно вот так кормят и создают такую окраску ей.
1: Но еще раз подчеркнем, что это веществам биологическим.
0: Это биологическая
1: то же самое,
0: добавка.
1: Что есть,
0: да.
1: И дикая рыба.
0: Совершенно точно, она из этого получается, и она совершенно безвредна. Более того, даже полезна. Корм, чтобы рыба нормально росла, туда добавляют столько элементов. Это несколько десятков всевозможных веществ, которые задают все те параметры, которые нужны рыбе. Потому что она все-таки в ограниченном находится в пространстве. Ну, ей, соответственно, негде взять там некоторые элементы, потому что она никуда не доплывет. Поэтому ей искусственно их задают. Он очень-очень-очень сбалансированный. Созданием корма занимаются специальные организации. Это не просто так замесил, что попало. Это корм должен быть сбалансированный, потому что все очень связано. Если не будет хватать одного элемента в организме рыбы, то не будет развиваться какая-нибудь из систем его. И значит, рыба не будет расти. Или будет расти неправильно, будет искривление позвоночника, ну, будет плохо дышать, потому что у нее будет там с жабрами проблема. Значит, будет плохо есть, значит, опять будет плохо расти и так далее.
2: Признаюсь, во время этого урока я для себя сделала несколько открытий. Но на что обратили внимание подростки, ученики 58-й школы? Что им показалось необычным, интересным?
3: То, что рыбу красит.
1: Да, то, что рыбу красит. Для меня это тоже было новеньким, но я еще запомнила, что это безопасно.
4: Ну да, так же, что рыбу красит.
1: Об этом ты не знала?
4: Нет, об этом я не знала.
5: То, что для рыб много корма, там целых 10 тонн корма. Для рыб. Да. Это много денег уходит на это.
0: Очень много, да. Это затратное, на самом деле, достаточно затратное занятие. Долго, с долгим вложением. Потому что рыба растет. Вот мы выращиваем рыбу двухлетним циклом. То есть мы покупаем малька. Соответственно, вот сейчас весной мы его покупаем в мае месяце. А рыбу продавать мы будем только в 27-м году.
6: Удивился, что водолазы там работают.
7: Я узнала, что есть радужная форель.
1: Ты думала, она по-другому называется как-то?
8: Да. Да, это для меня было интересно. Я, в принципе, люблю животных. Я думаю, работа мне это понравится. Но вот я не думаю, что масса рыбы в садках может достигать аж 1000 тонн.
1: Спасибо вам большое.
2: Аплодисментами завершаем очередной урок проекта «На севере учиться и работать». Мы уже узнали, чем занимается рыбовод, гидроэнергетик, преподаватель и врач-невролог. Впереди последний урок этого сезона. Специальность, о которой расскажем, соприкасается практически со всеми профессиями. Без нее не сможет обойтись ни один регион нашей страны или мира. Впрочем, подробнее об этом поговорим в следующий раз. С вами была Мария Фрейман. Желаю всем отличного дня.
9: На севере учиться и работать.
10: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
11: Летом на севере по звездам не сориентироваться.
12: Слушайте Power.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51.
3: Если вы думаете, что сон – это просто пассивный отдых, вы ошибаетесь. Ваше тело во сне продолжает жить своей жизнью. И то, в какую позу вы его уложите, может превратить ночь либо в спа-процедуру для позвоночника, либо в пытку для внутренних органов. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон Соня Баженова. Здравствуйте. Давайте разберемся, как спать, чтобы не проснуться с чувством, будто вас переехал трамвай. Почетное третье место – сон на животе. Красная зона для здоровья. Это поза для тех, кто любит экстрим и хочет поскорее познакомиться с мануальным терапевтом. Во-первых, это самое настоящее удушье для шеи. Чтобы дышать, вам приходится поворачивать голову на 90 градусов. Представьте, что вы так ходите весь день. Шее это не нравится. Привет компрессии артерии и утренняя головная боль. Плюс давление на органы. Вы буквально раздавливаете свои внутренности собственным весом, мешая диафрагме нормально двигаться. Дыхание становится поверхностным, кислорода не хватает. Серебро – это сон на спине. Ортопедический рай, сомнографический ад. С точки зрения позвоночника – это идеал. Весь вес распределен равномерно, кожа лица не мнется о подушку. А мы же помним про профилактику морщин, девочки. Но есть гигантское «но» – храп и апноэ. Если вы хоть немного храпите, эта поза – ваш враг. Гравитация делает свое дело, язык западает, мягкие ткани коллапсируют – и вуаля! Вы перестаете дышать. Если партнер жалуется на ваш храп, сон на спине вам противопоказан. А кто же у нас чемпион сегодня? Итак, золото. Сон на левом боку. Выбор анатомических перфекционистов. С точки зрения физиологии, это самая полезная поза. Спасает от изжоги. Желудок же имеет асимметричную форму, и на левом боку желудочный сок остается внизу, а не затекает в пищевод. Это и детокс для мозга. Глимфатическая система, которая ночью чистит мозг, работает эффективнее именно в этом положении. Вы буквально вымываете токсины. Но еще такие советы дают, например, ортопеды. Если у вас болит спина, позы можно тюнинговать. На спине валик под колени, чтобы сгладить лордоз. На боку подушка между ног, чтобы стабилизировать таз. И помните, сон – это не просто выключить свет. Это биомеханический акт. Поза имеет значение. Выбирайте ее с умом, а не как рука ляжет. И без коврезности, пожалуйста. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
2: Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Две минуты с пользой. Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
6: New and fresh music.
7: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
8: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной. Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
1: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
3: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
1: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
0: Реклама на паузу. Хит Радио. С нами выгодней. 488-442.
6: Turn up your stereo.
0: You're listening Power Hit Radio.
7: Power. 104.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Некоторые автовладельцы, до блеска намывающие кузов машины снаружи, внутри салона устраивают настоящий склад. Крошки от перекусов, пустые бутылки, слои пыли на приборной панели и коврики, которые не видели мойки месяцами. На первый взгляд, просто небрежность. А биолог или врач, например, назвали бы это цветущей биологической угрозой. На Пауэрхит-радио «Две минуты с пользой», микрофона Сони Важенова. Здравствуйте. Салон автомобиля – это замкнутое пространство с идеальным микроклиматом для размножения патогенов. И знаете, чем грозит привычка копить грязь в машине? Сейчас расскажу. Британские ученые провели исследование и выяснили, что в салоне среднестатистического неубранного автомобиля живет больше бактерий, чем на ободке унитаза. Самые грязные места – багажник, водительское сиденье и руль. Особую опасность представляют остатки еды и пролитый кофе. Подгнивающие крошки – это курорт для золотистого стафилококка и кишечной палочки. Случайно упавшая на сиденье конфета или чипсы, которые вы подняли и съели во время движения, могут обернуться тяжелым пищевым отравлением. Влажная погода, мокрые ноги, пролитая вода и коврики превращаются в рассадник плесени. Если ковролин под ними долго не сушить и не чистить, споры грибков проникают в обивку сидений. Каждый раз, когда вы садитесь в кресло или включаете печку, эти споры взлетают в воздух. Регулярное вдыхание плесени подрывает иммунитет, вызывает хронический кашель, першение в горле и затяжные бронхиты. Пыль в машине – это не просто эстетический дефект. Она состоит из частичек кожи, угольной гари, пыльцы и чешуек шерсти, если вы возите питомцев. В этой массе активно размножаются пылевые клещи. Когда водитель включает кондиционер или печку, весь этот коктейль начинает циркулировать по салону. Результат – постоянный насморк за рулем, слезящиеся глаза и приступы удушья у астматиков. Если не менять вовремя салонный фильтр и не протирать панели, воздух в машине становится токсичнее, чем на оживленной трассе. Летом салон автомобиля на парковке нагревается до 50-60 градусов. При такой температуре дешевый пластик, грязная обивка и забытый в карманах двери мусор начинают активно выделять летучие органические соединения. В замусоренном салоне концентрация этих газов выше. Они вызывают беспричинную головную боль, быструю утомляемость за рулем и снижают концентрацию внимания, что напрямую влияет на безопасность вождения. Ну что, навела я ужасов? Вывод один. Салон автомобиля требует полноценной генеральной уборки с влажной протиркой и мощным пылесосом минимум 1-2 раза в месяц. Раз в неделю выкидывайте весь накопившийся мусор, не оставляйте в машине недопитые бутылки с водой. В них бактерии размножаются за сутки. И регулярно меняйте салонный фильтр. Чистота в машине – это не про перфекционизм, это про здоровье. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
1: Две минуты с пользой. Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: 8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-40-678-34.
3: 22 августа. ХХ-бар.
4: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
3: Впервые в России в рамках эксклюзивного тура
4: «Копанган, Мурманск».
3: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. «Вокабуляр»,
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС Консультант Плюс.
6: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
5: Компания «Консультант ИТС».
7: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Джеко, Джастин Джессо, Peace Side.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ИП «Савинцев Алексей Николаевич». Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Тунец – птица высокого полета в мире рыбы, причем во всех смыслах. Свое прозвище «морская говядина» он получил не только за плотный благородный мясной вкус и темно-красный цвет филе, но и за уникальный химический состав, который делает его суперфудом для нашего организма. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Чем же так полезен этот океанический гигант? Наверное, вы уже знаете, что он абсолютный чемпион по белку. В тунце содержится рекордное количество легко усвояемого протеина – около 22-24 граммов на 100 граммов продукта. Это полноценный строительный материал для мышц с полным набором аминокислот. При этом в рыбе практически нет жира и абсолютно нулевой показатель углеводов. Тунец также стоит на защите сердца и сосудов. Высокая концентрация полиненасыщенных жирных кислот омега-3 делает тунец мощным оружием против плохого холестерина. Регулярное появление этой рыбы в рационе помогает эластичности сосудов, снижает риск аритмии и нормализует давление. Топливо для мозга и нервной системы тоже в больших объемах поставляет эта рыба. Тунец невероятно богат витаминами группы В, особенно В12 и В6, а также фосфором и йодом. Этот коктейль улучшает когнитивные функции, память, помогает справляться со стрессом и поддерживает правильную работу щитовидной железы. Но тунец – это еще и эликсир молодости. Порция тунца покрывает суточную потребность в селене, мощнейшем антиоксиданте, который защищает клетки от старения и поддерживает иммунитет. А высокий уровень витамина D помогает усваиваться кальцию, укрепляя кости и зубы. Но! Всегда же есть маленькое «но». Важная ремарка. Тунец – крупный хищник, который живет долго и имеет свойство накапливать в течение жизни тяжелые металлы, в частности ртуть. Поэтому объедаться им каждый день не стоит. Для максимальной пользы без рисков достаточно включать его в рацион 1-2 раза в неделю. Ставлю на то, что вы сейчас улыбнулись. Ладно, в конце программы приятный бонус. Тунец – одна из немногих рыб, которая при консервации в собственном соку сохраняет практически все свои полезные свойства, витамины и микроэлементы. Так что качественная баночка тунца – это быстрый, доступный и невероятно полезный перекус. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Две минуты с пользой. С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
4: Физкульт, привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Физкульт, привет!
9: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
10: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
11: Герои Севера за полярный рубеж.
12: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
13: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
15: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
16: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
17: 104.5.
18: Today's best music.
17: FM.
18: Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Я Колин Вау переверну, и снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну, и там куплю себе мяска. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
2: Без возрастных ограничений.
3: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
5: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вокабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
7: The best music. Radio station. 104.5 FM.

0: and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Smash Beat Real Broken Angel.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Автомаг 051».
4: You're listening. The best music radio station. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: music.
1: Good music.
0: 104.5 FM.
2: Power Hits.
0: Radio.
1: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: 22 августа. ХХ-бар.
4: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
3: Впервые в России в рамках эксклюзивного тура
4: «Копанган, Мурманск».
3: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. «Вакабулар».
4: Таиланд.
3: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
5: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герой Севера – заполярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную.
11: Радиоприемник.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон
5: 33-0000. Hit Radio.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: listening to Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio. В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркий рост. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата. 3 сентября. Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников фотозоны, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября. Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
4: 3 сентября. Время скидок. День, когда откроют мясной магазин.
5: Без возрастных ограничений.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
10: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
8: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
9: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
8: Компания «Консультант ИТС».
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
10: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
11: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
10: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
11: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 330-000.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
12: Your number one.
0: Heat Radio.
12: Check this out. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Кажется, мне срочно нужен выходной.
7: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
8: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
9: I like it. Power.
10: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
7: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, УГРНИП 32023 75 00 128 20.
9: Power Hit Radio.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар. Таиланд. Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Что такое хоумстейджинг и как это работает? Хотите продать свою квартиру на несколько сотен тысяч рублей дороже, не вкладываясь в дорогостоящий ремонт? Вам поможет хоумстейджинг. Как рассказал эксперт программы Константин Минзовский, это метод подготовки недвижимости к продаже, который включает в себя создание привлекательного образа объекта.
4: Вложения, усилия, подготовка однозначно нужны. В нашей задаче, говоря о риэлторской услуге, вот мы привлекая агентов, именно как маркетологов, да, которые готовят этот продукт как товар на рынок, в наши задачи входит в консультирование, поддержка и организация квартиры. Ну, сперва к фотосессии, это первый этап, а второй – это уже к визитам. И они, конечно, требуют вложений. Некоторые вещи можно сделать своими силами или очень дешево, или даже бесплатно. Но в определенных случаях инвестиции нужны.
3: Чтобы помочь потенциальному покупателю представить, как он будет жить в этой квартире, следует немного потратиться. При хоумстейджинге полноценного ремонта, как правило, не требуется. Достаточно порой перекрасить стены, убраться и переставить мебель. В некоторых случаях необходимо выйти за пределы квартиры.
4: Играет роль подъезд, на него мы можем повлиять. Лифт, площадка. В меньшей степени, наверное, обстановка вокруг дома, там где-то мы в силах, где-то нет. Но здесь можно выбрать сезон. Хорошо, когда есть солнце, когда травка зеленеет. Или белый снежок рождественский, новогодний. Это другое дело. Поэтому здесь вопрос, где мы можем повлиять. Там, конечно, надо влиять. И однозначно есть такие истории, когда эти изменения, например, в подъезде для продажи делались, а потом это закреплялось как традиция.
3: Как отмечает Константин Винзовский, потенциальные покупатели обращают внимание на многие вещи еще до входа в квартиру.
4: Коврики постелили, когда ты на площадке навел порядок, когда с соседями переговорили, чтобы они убрали обувь, там свои разбитые ботинки, там, да, какие-то ароматные, извините за юмор. Но это все мешает продаже. Люди живут по 20 лет с жвачками с 1995 года и не знают, что их можно выковырять, все это вымыть, алюминий натереть, даже в старом лифте.
3: Как показывает практика, владельцы недвижимости не всегда способны объективно взглянуть на свое жилище и его окружение. И для решения именно этой проблемы нужен взгляд со стороны.
4: Продавая квартиру, надо создать все условия для того, чтобы она выглядела самым лучшим товаром на рынке. И все ее качества, все ключевые уникальности, отличия были на виду, в ярком формате представлены. Для этого надо приложить усилия, задуматься, создать условия. Здесь уже у нас совместный проект с владельцем. Нас надо слушать, и мы делаем, чтобы он больше получил, им всем было хорошо.
3: После того, как объект был тщательно подготовлен, можно установить цену выше рыночной. Разница между предполагаемым и фактическим доходом – это вполне ожидаемые результат проделанной работы. Про хоумстейджинг самой квартиры поговорим в следующем выпуске программы.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Я календарь перелистну и вижу 3 сентября. Я в мясорубку загляну и там куплю себе мяска.
3: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
4: Без возрастных ограничений.
5: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15 число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Your number one hit music station.
8: Power Hit Radio.

0: хотела.
1: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Физкульт, привет!
6: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
7: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
8: Герои Севера за полярный рубеж.
9: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
7: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
10: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
11: Радио с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
12: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
11: названия треков,
12: голосование за самые понравившиеся,
11: передача сообщений в студию.
12: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
11: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
13: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
3: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
2: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки, важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
3: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
2: Добавлю, в этом году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Power. Power hit radio. Power. New info.

0: Реклама.
1: Джили-Манджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Порой случается, что договорились на один срок ремонта машины или квартиры, далее все распланировали, а потом планы приходится менять из-за нарушения сроков оказания услуги. Как отмечает эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин, закон хорошо защищает потребителя в этом вопросе.
5: Нарушение сроков оказания услуги относится в соответствии с законом о защите прав потребителей к достаточно серьезным нарушениям со стороны организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги. И за это предусмотрена, наверное, самая большая неустойка, указанная в законе. Это 3% в день от суммы договора, но не выше самой цены договора.
4: Законодатель исходит из того, что срок оказания услуги является одним из важнейших и существенных обстоятельств, на которые потребитель обращает внимание при выборе исполнителя.
5: Важным моментом здесь является то, что привлечь исполнителя услуги к ответственности можно только в случае, если сроки оказания услуги зафиксированы. Например, в договоре или хотя бы в переписке. Ну, то есть какое-то подтверждение согласования сроков, а это не было сделано на словах вдвоем в пустой комнате.
4: Как отмечает Антон Северин, в случае нарушения сроков потребитель по своему выбору вправе назначить новый срок, расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств. Расторжение договора либо установление нового срока исполнения услуги не освобождает исполнителя от выплаты неустойки. Причем под положение о сроках исполнения договора о неустойке будут подпадать как организации, индивидуальные предприниматели, так и частно практикующие исполнители.
5: К примеру, если мы говорим о произведении ремонта в жилом помещении, то есть размещается, может быть, на Авито, порекомендован друзьями, у которых он тоже проводил ремонтные работы. Все это будет доказательством как раз-таки того, что лицо оказывает такие услуги на профессиональной, на возмездной основе, и на него также будут распространяться положения закона о защите прав потребителей, включая все штрафные санкции и неустойки.
4: Важно не договариваться, как ранее сказал эксперт, на словах вдвоем в пустой комнате. Заключение договора должно быть основой отношений между заказчиком или покупателем и исполнителем или продавцом. Этот документ, кстати, защищает права обоих сторон.
5: В договоре могут быть прописаны сроки оплаты, что будет защищать в данном случае исполнителя. Поэтому, конечно, это обоюдная ответственность и обоюдная защита прав. Мы действительно привыкли к тому, что сталкиваемся в практике с недобросовестными исполнителями. А на самом деле защищать следует интересы обоих сторон.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
6: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
7: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
8: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
9: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
10: 22 августа. Хэхэ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
11: Таиланд.
10: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
12: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
13: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
14: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. 104.5 FM. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Я Колин Вау переверну. И снова 3 сентября. Я в мясорубку загляну. И там куплю себе мяска.
5: Грандиозное открытие нового мясного магазина «Мясорубка». Развлекательная программа в день открытия с подарками для участников, фотозона, музыка, танцы и, самое главное, скидки в честь открытия. Запоминайте, 3 сентября, Челюскинцев, 26/1. Ждем всех.
6: Без возрастных ограничений.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 60 01 50. Самойловы 14.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Продолжим разговор о хоумстейджинге. В прошлом выпуске мы поговорили о том, что можно сделать для улучшения предложения за дверьми недвижимости. Про хоумстейджинг в квартире рассказал эксперт программы Константин Винзовский.
4: Заменить двери, там полотна, может, поврежденные фасады кухонные. Это вот вам нравится розовый потолок натяжной, но надо его заменить, понимаете? Не покупают люди с розовым, подшучиваю, но смысл такой. То есть кому-то нравится, а большинству нет. Поэтому надо сделать небольшие вложения для того, чтобы адресовать этот объект максимальному количеству покупателей. Без какого-то изюма, чтобы вот прям шло всем.
3: Правильная подготовка квартиры стремится создать интерьер, который будет понятен, удобен и привлекательный. Не для одного конкретного человека, а для целой группы людей.
4: Люди ожидают не сталкиваться с вашей жизнью. Им это не интересно, они ее не покупают. Поэтому, приходя в квартиру, как пример, она должна быть как вот гостиничный номер, когда вы приходите, даже если там живут люди, их не должно быть там, этих людей. Это тоже часть подготовки к визиту. То есть, чтобы жильцы, собаки, все остальные, их там не было. Всегда настаиваем.
3: Базовое правило хоумстейджинга – это кристальная чистота квартиры, отмечается Константин Винзовский.
4: Клининг, если вы сами не можете сделать, времени нет, желания, возможности, ну, стоит 10 тысяч рублей, вам намоют суперпрофессионально. Придут классные, крутые женщины с крутыми керхерами, крутыми парогенераторами, пылесосами, химией правильной и так далее. Окна намоют, все пластики, все намоют. Как, знаете, как с машиной бывает. Ездишь на машине много лет, вот оно у тебя там где-то грязное, не пылесошенное, некогда, дети все зачумазили, а когда продаем, моем, нахимчистим ее. Вот так же и здесь надо. Живем мы пользу. Когда продаем, делаем из нее конфету. Это надо организовать, и есть специальные люди.
3: Кроме того, важно избавиться от визуального мусора, а также привести все элементы недвижимости и мебели в должный вид и функционал.
4: Мебель, двери, какие-то вот элементы благоустройства, которые где-то там сломаны, где-то отсутствуют. Это все надо приводить в порядок, вывести все лишнее. Не должно быть там ничего лишнего. Играет роль не только сама подготовка чисто косметическая. Ну, важно, ну, элементарно, чтобы, например, не было запахов. Посторонних, даже житейских. Когда мы хотим выгодно продать квартиру, получить лучшие условия, ну, нельзя варить рыбный, ну, и даже куриный суп на кухне. Не должно быть этого. Минимальный формат – это булочки с корицей. Вот это работает, а суп нет.
3: Кроме того, сам процесс подготовки квартиры к продаже с точки зрения психологии помогает человеку покинуть свой дом. Продавец начинает смотреть на недвижимость не как на родной дом, а как на продукт и спокойно принимает происходящие изменения.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-00-128-20.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Кажется, мне срочно нужен выходной.
6: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
7: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
8: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка продажи саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
9: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
10: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
9: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе «Трейд-ин», и новый «Теннет» станет еще доступнее.
10: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-00.
11: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

0: Реклама.
1: Люблю я пиццерийку в середине месяца. Все по-настоящему. Приходишь сам и забираешь пиццы со скидкой 20%. И так каждое 15-е число. 20% скидки на пиццы от пиццерийки. Предложение не действует на наборы и не суммируется с другими акциями. Пиццерийка.рф.
2: Физкульт, привет!
3: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
4: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
5: Герои Севера за полярный рубеж.
3: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
4: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.

0: And fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. ХХ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: 104.5 FM. Gather Hits.
1: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе говорим о нюансах закона о защите прав потребителей. Как отмечает эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин, закон очень хорошо защищает, в первую очередь, потребителей.
6: Закон о защите прав потребителей очень лояльно относится к тому самому потребителю. Конечно же, данный закон обоюдно защищает права исполнителей услуг, продавцов товаров, но потребителю, так скажем, он относится особенно трепетно. Поэтому важно понимать, какие гражданско-правовые отношения подпадают под действие данного закона.
5: Прежде всего, кто такой потребитель? Закон описывает его как физическое лицо, которое приобретает товар, заказывает услуги для личных бытовых нужд.
6: То есть это касается приобретения товаров для личного использования, для себя, для членов семьи. Может касаться ремонтных работ в жилом помещении гражданина. В целом всего, что не касается коммерческой и предпринимательской деятельности такого гражданина.
5: Кстати, при обращении за медицинской помощью как в частные клиники, так и в государственные и муниципальные учреждения гражданин также является потребителем в том смысле, что закон о защите прав потребителей распространяется и на такие правоотношения.
6: Какое-то время назад, лет 10-15, услуги в области страхования не подпадали под закон о защите прав потребителей. Сейчас это отдельная целая категория. Потребитель именуется потребитель финансовых услуг, и это касается банковских услуг и страхования в целом.
5: Как отмечает Антон Северин, с противоположной стороны выступает организация или предприниматель, оказывающий услуги, либо реализующий товары.
6: Здесь необходимо понимать, что исполнителем по договору на оказание услуг, либо продавцом каких-либо товаров, и это будет подпадать под закон о защите прав потребителей, может быть и гражданин без наличия статуса индивидуального предпринимателя. Гражданин, который на регулярной основе, либо неоднократно, то есть как минимум дважды, оказывает какие-либо услуги на профессиональной возмездной основе, либо реализует также товары.
5: Для суда в случае споров подтверждением того, что гражданин осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации, может быть скрин или выписка с аккаунта, например, на Авито.
6: То же самое касается, к примеру, исполнителей услуг, например, части ремонтных работ. Если гражданину порекомендовали такого исполнителя, например, друзья, где он делал ремонт, то здесь уже будет признак неоднократности, признак того, что гражданин такой осуществляет ремонтные работы на профессиональной возмездной основе. Ну и опять же, какие-то, возможно, объявления в открытых источниках будут также служить тому подтверждением.
1: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
7: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Powerhit Radio.

0: Get ready.
1: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джек О, Джастин Джессо, Писсайд.

0: music.
1: Hit music.
2: 104.5 FM.
3: Our hit radio.
4: Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: New and fresh music. 104.5 FM Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Mesh Beat Rilla, Broken Angel.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «СЗАИР». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Лето будет не всегда. What the... Но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Swedish House Mafia и Luke Lee. Happiness is so sad.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Coming

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Power Hit Radio
1: 104.5 FM. 23 часа в Мурманске.
0: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Columbia Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5
0: FM.
1: Power hit. Radio.
0: Radio. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60

0: Плей-студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: The best music. Radio station. 104.5 FM. Power here.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
3: Radio. I went back

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новые песни.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Your number one. Heat Radio. Check this out. Power Hit Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Солнечный.